0: И задний влак кростами всюду прошел.
1: Знам опет мислиш на мене и твоје.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ 92.3 FM.